мишкой, долня мотай, камуя держай. Я не вилу знакча, бяки не карт, тау пасла вче, гей дежу дишта, бяки